0: чухнем, к чпам смот и как, мам таха аг, к тахана там чичири, и та бамчинема, к тахана там джеват, Department of Natural Resources, Wildlife, чик Vegetation Management, чипкан ки, к чуумчим.
1: Only station that brings your cattle home. Autumn Hoardanook Network.